0: зверем.
1: Это ты песня.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.